блядь, когда ты умрешь, сука.

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор.
1: Что же мне делать?
2: Слушать радио «Анонимус».

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 11.
2: 11.
0: Августа. Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день. Поздравляю с выведением.

does a scanner see? It's not human.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
1: 11.
3: 11.
0: Августа.
3: Август.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, оно не ве.
0: Приступим! Приступим!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 11.
4: 11.
5: Августа.
3: Август.
6: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

кончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Вот вынеси руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

верные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Здравствуйте, как вы себя чувствуете?
1: Когда ты рядом, хреново.

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.
4: Ну мы на группу попадем. Мы сейчас подготовка.

большие планы, самые заветные. Мечта — это еще раз.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: чем ваш эфир?
1: Все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Холодильник.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 11.
2: 11
3: августа.
4: Августа.
5: В Москве 11 часов.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 11
3: августа.
4: Августа.
5: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник. 11. 11.
1: Августа. Августа.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

the sand and let my tears become

0: тупик!
1: Нікчемний тупиця! Паршивий ублюдок! Сукин син! Дегенера! Болтун! Чортов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: фантовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

Thank you.

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа. Август.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь. Congratulations!

0: власти. Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние.
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

достал, что я степанутый. По целыми метровыми я весь согнутый. Я справку достал, что я степанутый.

0: уймите вашу мать! Вашу мать. Лёдка! Лёдка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

60じじいが生娘抱いて服従し赤く開いた口の

0: Удо. Удо. Удо мне на Курошима тенру, удо. Удо.
1: Удо.
0: Удо!
2: Удо, ну, тамени, санни, шинда.

殺人や暴行が犯罪だってなりゃ体制の冗談だ。永山瑠璃はもしかしたら冗談を言っていたのに違いない。

八百屋の裏で泣いていた子供背負った泥棒よ。キャベツ一つ

выход из социализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 11.
2: 11.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.
5: Долбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

вот когда у них здесь били эти ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с нуждой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, где-то кто-то, какой-то таинственный центр. Не только имя

It's such a joy to be swimming in the ocean.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 11. 11.
5: Августа. Августа.
6: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас, о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет, и мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring'а является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня вторник.
1: 11 августа.
2: Августа.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Что сидишь, ебёна мать, морду свою спрятала? Ёб вашу мать, сволочь поганые!

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз в неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 12.
4: 12. Августа.
3: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 12.
4: 12.
2: Августа.
3: Августа.
5: В Москве 3 часа ночи.